0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слоев 3-4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, который поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Томатиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот чтобы... это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
2: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
2: Да, и теперь вытрешься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
2: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек. А значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
2: Есть три способа оказаться на фестивале. Но для начала необходимо перелететь в Валенсию. А далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль. Воспользоваться перегородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
2: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, амигос! Адьос.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радио Турист.
1: Наверное, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: туристическое.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

back watching my mansion burn to ash while I

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэроплани. На запрос «Недорого, недалеко, без визы, а еще лучше без евро, но чтоб красиво, вкусно и душевно», не каждый вспомнит Сербию. А зря. Действительно, пока эту балканскую страну нельзя отнести к раскрученным направлениям. Но уже сейчас она даст фору, например, в лечебных турах. Есть и горнолыжка. Но к качеству местных склонов много вопросов, хотя власти стараются. Зато доступное обучение и статные русскоговорящие инструкторы. Еще из плюсов – сербская сытная кухня с серьезными кусками мяса в разных видах. Фавориты меню – бессмертные чевапчичи, колбаски из фарша, обжаренные со специями. А овощи и фрукты? Такое ощущение, что их накололи нитратами и натерли воском. Правда, в отличие от московских рынков, здесь все натуральное и экологичное. Но самое главное сокровище страны, по словам журналистки Вики Вершинской, – люди и их отношение к туристам из России.
1: Белград – это единственная, вообще Сербия – это единственная страна, в которой нас по-настоящему искренне, по-братски любят. Такой любви к русским я не видела нигде, не встречала нигде. Русская, там, русский, да. И вот, конечно же, тебе расскажут о том, как я строил Лужники в таком-то году, а я вот там строил станцию метрополитена в таком-то году. Все мы помним, что Югославия активно помогала нам в большой стройке. Спасибо им за это, потому что построено ведь действительно классно и на века, да. Куда-то надо пройти, что-то нужно узнать. Только за руку не возьмут, не отведут, все распишут, покажут, спросят: «Ну что, ну как там в России? У вас все хорошо?» Такой заботой спросят. Говоришь: «Да, Москва стоит, но слава богу». То есть вот это ощущение абсолютной такой братской любви.
0: От Белграда не ждите европейского шика, бешеного темпа и богатой иллюминации. Он простой, уютный, домашний. И этим сразу подкупает. Гуляя по городу, непременно загляните в крепость Кальмегдан. Пропитайтесь вековой историей. За тактильными радостями добро пожаловать в зоопарк, где свободно разгуливают павлины, овцы, козлята. Всех можно потискать и покормить. Пару часов проведите на улице Скадарле. Ее еще называют белградским Монмартром. И там же, в любой кафешке, оцените сербский кофе. Он отдает немного землей, но при этом очень сладкий, крепкий и невероятно вкусный. Воду к напитку нальют прямо из-под крана, потому что чистая. Ну и, конечно, прикоснитесь к сербскому все в музее легендарного Никола Теслы. А уже вечером, размышляя на тему многофазных электрических машин, неспешно дегустируйте «Триумф» – лучшее вино в регионе. Кстати, замечено, уже через 3 дня вы начнете понимать сербский язык и даже говорить на нем.
1: Конечно, есть казусы языковые, забавные. Например, у нас есть слово «пролив». У них слово «пролив» обозначает диарею, мягко говоря. И вот когда мы говорим «пролив», сербы начинают радостно ржать, вскрикивая. И наоборот происходит. Есть наше замечательное слово «гордость». Есть сербское значение этого же слова «гордость», которое звучит как «понос». Ну и, конечно, такие элементарные слова, как, например, «мама», у них это «майка». Не стоит говорить слово «спички», потому что это ругательство. Не буду объяснять, какое. Это не эфирное ругательство. В общем, не говорите, ребята, спички. Говорите «упаляча» – это значит «зажигалка».
0: Когда обойдете Белград вдоль и поперек, съездите проведать Эмира Кустурицу. Деревня из 30 домов была построена на личные деньги режиссера для фильма «Жизнь как чудо», а потом стала семейным гнездышком, где пару раз в год балканский Феллини собирает кинозвезд на фестивале. Кстати, в поселке можно снять номер и утром встретить Кустурицу, выгуливающего собаку. Что еще полезно знать перед поездкой в Сербию? Разница во времени между Москвой и Белградом – 2 часа. Россиянам виза не нужна. Прямой полет до столицы Сербии длится 2,5 часа. Поездом выйдет около 2 суток, но поскольку состав идет через территорию Венгрии, потребуется транзитная виза. Будьте готовы к отключению электричества. С ноября по апрель это вполне обычное явление. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь во

0: Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! На этот раз Юлия Каприз шлет вам открытку из Швейцарии, и первое, на что я здесь накинулась, причем в буквальном смысле, это, конечно же, шоколад. Сами швейцарцы меня активно в этом поддерживают. Для них это практически предмет национальной гордости. За год средний житель Швейцарии съедает в 6 раз больше шоколада, чем, например, в России. Если у нас принято на праздники дарить что-нибудь для дома или всякую ерунду типа геля для душа, то в Швейцарии почти всегда дарят шоколад. Ну, во-первых, в отелях или в кафе-ресторанах в качестве подарка от заведения к чаю-кофе всегда дают маленькую шоколадку. А во-вторых, ну, есть же много праздников. В декабре в стране отмечают эскалад. Это праздник, посвященный победе горожан над войсками герцога Савойского в 1602 году. По легенде, женевцы победили их благодаря мамаше Руайом, которая вылила врагам на голову котел горячего овощного супа. И с тех пор в этот праздник все швейцарцы дарят друг другу шоколадные котлы и кастрюльки, наполненные конфетами. Но уж на Новый год и Рождество сам Бог велел дарить шоколадных зайцев. Производство шоколада в Швейцарии – самый прибыльный бизнес. Причем у каждой кондитерской обязательно найдутся свои уникальные старинные рецепты. А все кондитеры, как это ни удивительно, мужчины. Причем среди них бытует мнение, что настоящая плитка шоколада должна быть тоненькой-тоненькой. В противном случае почувствовать уникальный вкус каждого отдельно взятого сорта не получится. А попробовать здесь можно невероятное количество сортов. И все швейцарцы уверены, что их шоколад лучший в мире, потому что в сельской местности, где пасутся коровы, пастухи всегда играют на альпийском роге. Ну, а услышав звуки рога, коровы дают более вкусное молоко, и шоколад получается намного вкуснее. Эх, друзья, так вкусно сейчас вам все это описала, что пойду, пожалуй, куплю себе очередную швейцарскую шоколадку, ну а вам пришлю очередную открытку уже завтра. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Владивосток. Город и порт на Дальнем Востоке России. Расположен на полуострове Муравьёво-Амурского и островах в заливе Петра Великого Японского моря. Расстояние до Москвы почти 6 500 километров. Старинный маяк на мысе Эгершельд – один из популярнейших символов Владивостока. Считается, что именно здесь заканчивается материк и начинается Тихий океан. К маяку ведет улица с необычным названием – Токаревская кошка. Однако ни о каком домашнем питомце речи не идет. На морском языке кошка – это длинная отмель, на самом краю которой и расположен маяк. А назвали эту кошку в честь балтийского капитана Михаила Токаревского. Надо сказать, что маяк Эгершельд до сих пор действует. Он встречает и провожает корабли, идущие через пролив Босфор-Восточный. Вот уже более 100 лет маяк служит главным ориентиром для судов при входе в порт Владивостока. И, конечно, за это время он стал одной из ключевых достопримечательностей приморской столицы. Гости города непременно включают его в экскурсионные программы. Назвали маяк в честь легендарного исследователя залива капитана Густава Эгершельда. В 1860 году корвет под его командованием прибыл во Владивосток и провел в бухте Золотой Рог почти год. Раньше маяк был просто светящимся знаком, а в 1910 году построили круглую каменную башню высотой почти 12 метров, которая высилась на 8-гранном фундаменте. А для удобной связи с маяком возвели мост, который соединил башню с маячным городком на мысе Токаревский. Для владивостокцев маяк Эгершельд и его пляж – любимое место отдыха, особенно в летнее время. Туристы же приезжают сюда прежде всего, чтобы полюбоваться захватывающими видами, открывающимися с маяка. Слева гордо возвышается остров Русский и виднеется Владивостокский порт, а справа – неповторимой красоты моря. До маяка Эгершельд можно дойти пешком или же на водном транспорте, например, на мини-пароме или барже.
2: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

gözyaşlarım, sessiz kalırım haklı gidişine.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: я пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Люди брызгаются водой и бросаются краской. Люди поджигают огромные костры, люди пускаются в пляс. Есть что-то прекрасное в этих давних людских традициях собираться вместе большими толпами, чтобы отпраздновать какое-нибудь знаменательное событие. Если вы любите фестивали и праздники, то наша программа для вас. Всем привет!
2: Всем привет!
1: Меня зовут Макс, рядом со мной Тунчи, и сегодня мы отправляемся в Индию.
2: Индия. Праздник Холи – один из самых ярких и самобытных фестивалей на Земле. Во время этого индуйского праздника люди отмечают победу над злом и переход весны. Само слово «Холи» происходит от имени индусского демоницы Холики. Этот праздник также называют фестивалем красок. Это название, в свою очередь, происходит от бога Кришна, воплощения индусского божества Вишну, который любил устраивать розыгрыши для деревенских детей с помощью красок и воды. И это только одна из легенд.
1: Очень много названий, на самом деле, этих божеств. Я даже вот всех сразу-то и не запомнил. Праздник Холи, друзья, очень красочен и многолик. Это один из самых важных фестивалей в Индии, который празднуют по всей стране. В каждом регионе есть свои особенности проведения Холи. Особенно пышно отмечают праздник на севере страны, где развешивают разноцветные украшения. Особенно преобладают красные, розовые, белые и фиолетовые оттенки. К празднику красок Холи готовятся, начинают за несколько недель. Стены зданий выкрашивают в яркие цвета, помещения украшают цветами, закупают цветную пудру, красители и специальные брызгалки для воды. По традиции, многие делают порошки и водометы вручную.
2: Фестиваль красок начинается в ночь полной луны. В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего уничтожение нечистой Холики, в честь которой, напомню, и был назван фестиваль. А также все желающие устраивают хождение по углям, ведь зола костра Холи, как полагают, переносит удачу.
1: Ну вот это я не знал. Ты, кстати, ходил когда-нибудь по углям?
2: Нет.
1: Хочешь?
2: Побаиваюсь.
1: А на следующий день все выходят на улицы, потому что начинается самая знаменитая часть празднования Холи. Проходят красочные парады в сопровождении народных песен, танцев и общего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красящими порошками гулал, сделанным из кукурузной муки, мелкого помола и окрашенным в красный, зеленый, розовый и желтый цвета. И обливаются водой, однако в настоящее время также используются искусственные красители, для тех, кто не знал. Каждый вовлечен в этот праздник без различий между кастой, классом, возрастом или полом.
2: На второй день праздник весны Холи продолжается походом в гости друг к другу и распитием особенного национального напитка бханга. Основой напитка являются молочные продукты и сок или листья конопли. Друзья, не советую пробовать. Существует много разновидностей бханга, но на основе йогурта, молока, специй, миндаля и других добавок. Конечно, индусы, они привычны, но нам, европейцам, это другой праздник переносит. Знаете, о чем я.
1: Это же тоже праздник. Если вы пожелаете поехать на празднование Холи, рекомендуем взять с собой старую одежду, с которой потом не жалко распрощаться. Кстати, особенно эффектно краски смотрятся на белых вещах. В кожу и волосы стоит втереть масло для волос или кокосовое масло, чтобы краски не впитались в кожу. Лучше всего покрыть волосы банданой или шляпой, особенно если волосы светлые или крашеные, потому что краска с них особенно тяжело смывается.
2: Праздник Холи очень популярен не только в Индии, но и в других странах с большими диаспорами индусов. В последнее время этот праздник празднуется также и в России, а я хочу добавить, еще и в Турции начали праздновать. Проводят его в летнее время, так как наши природные особенности не позволяют проводить его весной, и называется он «Фестиваль красок Холи».
1: На этом у нас все. Услышимся в следующей программе. Что ни день, то праздник. Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

один турист. Символ путешествия. Символ свободы.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: интереснее.
1: Pudo ser esa noche en Sevilla.

0: Аэропланы. С Канадой, куда мы сегодня приземлились, у нас много общего. Огромные площади, несколько часовых поясов, кладовые природных ресурсов, ну, может, нефти чуть поменьше, медведи, лоси, бобры и даже Путин. Только у нас это президент, а у них национальное блюдо из картофеля фри, сыра и соуса. Ну, еще ударение на французский манер – Путин. Есть, конечно, и несколько серьезных отличий. Высокий уровень жизни, национальные парки в первозданном состоянии и кленовый сироп. Канадцы изобрели керосин и снегоход, а также построили первую в мире площадку для приземления НЛО. Тему транспорта продолжит фотограф и путешественник Андрей Подкорытов.
1: Летать самолетом внутри Канады гораздо дешевле, чем ездить поездом. Я пытался там у канадцев выяснить, почему это так. Они как-то уклончиво отвечали, что много лет назад была конкуренция между теми и другими видами транспорта. В итоге там, в России победили поезда, а в Канаде победили самолеты. И поэтому поезд – это теперь что-то такое привилегированное для тех, кто никуда не торопится, кому хочется выспаться с комфортом, полежать и там без очередей в аэропорту, то они выбирают поезд. Это дорого, это престижно, это комфортно. Те, кто торопится или там, у кого не хватает денег на поезд, те летят самолетом. По сравнению с Россией, такой небольшой контраст.
0: Если бы не длительный перелет, 10-11 часов, а также весьма сложный процесс получения визы, российских туристов на родине хоккея было бы гораздо больше. Здесь и горнолыжка с открыточными пейзажами, и Ниагарский водопад, и красивейшие скалистые горы, где в самые интересные места билеты начинают продавать аж за 3 месяца, а раскупаются они в течение часа, как горячие пирожки. И вот что удивительно. Канадцы так бережно и трепетно относятся к дикой природе, что любой турист, находясь здесь, вдруг четко осознает – он только гость.
1: Там, в этих парках, животные, они как дома. Это сделано для них, они себя чувствуют очень комфортно, им никто не мешает. То есть там люди – гости, а животные там живут. Если там есть какая-то миграция буйволов, да, которые важны для медведей, эту местность закрывают для людей, чтобы они их не тревожили. Или там закрывают какую-то дорогу, просят, говорят, мужики, здесь закрыто, сейчас там медведи брачный период, давайте не будем их беспокоить. Для туристов все размечено, есть указатели, есть оборудованные палаточные городки, food storage, хранилище для еды, потому что основная опасность – это медведи, поэтому там, где спят, еды быть не должно, да? Еда либо подвешивается на такие специальные штанги, либо еда помещается в такие железные ящики, которые где-то там метрах в 100 находятся от того места, где стоят палатки.
0: Перед походом в национальный парк вы пройдете подробный инструктаж на случай встречи с хищником. Купите специальный перцовый баллончик, который, правда, становится бесполезен в дождь, и вспомните все самые громкие шлягеры российской эстрады, потому как медведи шум очень не любят и бегут от него поглубже в лес. В заливе Святого Лаврентия можно увидеть мигрирующие стадо китов, а на западе, в озере Ванкувер, сфотографировать ушастых тюленей. Что еще важно знать, планируя поездку в Канаду? В стране 6 часовых поясов. Разница во времени между Москвой и Торонто – 7 часов, а с Ванкувером, например, 10. Для посещения Канады россиянам нужна виза. И вот тут могут возникнуть проблемы. В посольстве этой страны нет личного приема. Туда нельзя позвонить и задать вопрос. Единственный способ связи – электронная почта. И такая переписка может тянуться неделями, а то и месяцами. Аэрофлот летает в Торонто 4 раза в неделю. Множество западных авиакомпаний предлагают полеты в разные города Канады с пересадкой в странах Европы. Чаще всего это самые дешевые варианты. Не теряйте впечатлений.

0: Alejandro, Ariel, Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana, ya tú sabes, Real Track, revuélmetele.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка с национальным достоянием Румынии – графом Дракула. Как такового, в действительности графа Дракулы не существовало. Этот персонаж был придуман ирландским писателем Брэмом Стокером. Но есть мнение, что прототипом для рождения такого героя послужила реальная историческая личность – господарь средневекового княжества Валахия Влад Цепиш. Цепиш, кстати, не фамилия, это прозвище. В переводе на русский это означает «колосажатель». Но уж очень этот товарищ любил сажать провинившихся подданных и завоеванных врагов на кол. Цепиш отличался необыкновенной жестокостью. Вот, например, исторический факт. Обнаружив, что в его государстве слишком много нищих, он позвал их в свой дворец. Он их достойно накормил, напоил, одел, а потом сел, как добрый папочка, с ними разговаривать. Мол, как вы поживаете? Не хотите ли избавиться от земных страданий? И как только нищие хором сказали «конечно же, хотим», он вышел, закрыл двери и окна и поджег всех живьем. Существует несколько версий, почему Владу Цепишу приписывают вампирские свойства. Первая – это как раз-таки его жестокость и кровожадность. А вторая версия такая. У румын есть поверье, что отрекшийся от своей веры православный человек непременно становится вампиром. Переход же Влада в католичество, который когда-то сам грабил католические монастыри, безусловно, стало событием весьма необычным и вот как раз-таки породил подобные слухи. Сегодня замок в городе Бран – главная достопримечательность Румынии. На самом деле, Цепиш никогда в этом замке не жил, но частенько бывал. Замок изобилует запутанными переходами и потайными комнатами, где государю было очень удобно проводить свои кровавые ритуалы. Днем, конечно же, на вершине холма, при свете солнца, этот замок выглядит вполне себе ничего, но как только опускается ночь... Ночью замок Бран превращается в настоящее вампирское логово, ну а местные жители только подкрепляют эту легенду шуткими историями. Вот такая вот сегодня открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных фактов.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Южный берег полуострова Крым. Приморская курортная зона. Занимает полосу Черноморского побережья протяженностью около 250 километров. В нее входят города Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные поселки. Путешествуя по Крыму, просто невозможно обойти своим вниманием знаменитую канатную дорогу, которая связывает плато Ай-Петри и поселок Мисхор. Из кабинки взору открываются чудесные пейзажи и горные склоны. По парящей в воздухе тропе туристы поднимаются на высоту птичьего полета. Всего 15 минут, и вы очутитесь уже на самой высокой точке Ай-Петри. Строительство крымской канатки началось в 1967 году. Но не все шло гладко. Рабочим пришлось пересмотреть уже готовый проект. А причина была в том, что установленные канаты касались скальных выступов. В итоге грандиозная стройка заняла 20 лет. Первая кабинка прошла по маршруту в конце 1987 года. После этого Ялта стала особенно привлекательна для туристов со всего Советского Союза. Канатная дорога перевозит пассажиров, несмотря на капризы погоды и снежный покров. В зимнее время другого транспорта, который мог бы доставить на Ай-Петри людей и грузы, попросту нет. Протяженность канатной дороги – 2980 метров. Есть 3 остановки – Мисхор, Сосновый Бор и Ай-Петри. Первый перегон – 1 300 метров. Второй перегон чуть больше. Весь маршрут занимает по времени 1/4 часа. А каждая из 4 кабин вмещает 40 человек и выдерживает 1800 килограммов. Движутся они со скоростью 6-8 метров в секунду. Кабинки начинают ходить с 10 утра, а заканчивают в 5 вечера. Перерыва на обед здесь не бывает. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность его 1670 метров. За это крымскую канатку даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Доехать до канатной дороги Мисхор-Ай-Петри можно на автобусе из Ялты.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это программа об интересных праздниках, и мы, ее ведущие Макс и Тунчи, говорим вам «Ясас», что на Кипре означает «здравствуйте», ну, опять же, в переводе с греческого языка.
2: Сегодня мы приглашаем нашу взрослую аудиторию на самый большой и популярный винный фестиваль Кипра.
1: Как видишь, я уже навострил уши, вино ведь это моя тема.
2: А я знаю, что тебе понравится.
1: К сожалению, мне еще не посчастливилось побывать на этом мероприятии, хотя я очень много раз бывал на Кипре и очень люблю этот остров. Но я немного наслышан об этом фестивале. Мои друзья часто едут в сентябре в Лимассол для того, чтобы поучаствовать в дегустациях.
2: Да, фестиваль проходит в Лимассольском муниципальном парке ежегодно с последней недели августа и в течение всей первой недели сентября. Мероприятие начинается ежедневно в 19:00 и заканчивается в 23:00 в будни и в 23:30 по выходным.
1: Но получается такой недолгий фестиваль. Что тут здесь, 19 до 23, несколько часов и все?
2: Ну, я думаю, что это предусмотрено, чтобы народ много не пел, не гудели там.
1: Ну что же за фестиваль-то тогда? Хорошо, давай расскажем, в чем уникальность кипрского винного фестиваля и почему стоит его посетить.
2: Все верно, надо рассказать, потому что, чтобы люди понимали, почему она так короткое время. На этом фестивале предоставлена продукция основных виноделий Кипра. Купив бокал вина, можно продегустировать все представленные вина, а также насладиться молодым вином, который разливается, слушайте внимательно, в специальные бутылки без ограничения.
1: Так, стоп, еще раз. Купив бокал для вина, то есть ты покупаешь обычный винный бокал, пустой,
2: да?
1: И ходишь с ним по всем... предлагает тебе вино?
2: Да, все, тебе наливают вино.
1: Слушай, шикарно. Как раз я вот люблю красное сухое и жареный сыр халуми.
2: О, дорогие друзья, халуми – это единственный сыр, который не плавится при жарке, не считая тофу. Хотя, кто же считает тофу сыром?
1: Однозначно, тофу это непонятно что, кто мог вообще такое придумать. Я в принципе-то сырые-то не особо, но точно знаю, что кипрские халуми ни с чем не сравним.
2: Да, отлично подметил. И кроме дегустации вин, на этом фестивале киприоты с удовольствием вовлекают в процесс празднования всех. Желающие могут участвовать в традиционном давлении винограда ногами. Да, ножками.
1: Это прям какая-то челентано в клипе.
2: Да, укротим. Так, перекусить традиционным кипрским блюдом и сладостями, послушать песни и посмотреть разнообразные программы творческих коллективов.
1: Вот это настоящее гостеприимство. Киприоты в самом деле умеют с размахом отмечать любой праздник, это уж я знаю не понаслышке.
2: Дорогие друзья, если вы находитесь в Лимассоле, то на фестиваль можно приехать городским автобусом номер 30. Из Пафоса, Ларнаки, Никосия и Анапы кипрская организация по туризму обеспечивает бесплатный трансфер на автобусах по пятницам, субботам и воскресеньям. Напоминаем, Кипр. Последняя неделя августа. Муниципальный парк Лимассола. Встречаемся все на фестивале вина.
1: Друзья, ну а пока вы едете за вином, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: be a fool.
1: Радіо Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк Вратароа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Чал посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается с лавой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом, как вариант взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где вот снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленые, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! На этот раз Юлия Каприз шлет вам открытку из Швейцарии, и первое, на что я здесь накинулась, причем в буквальном смысле, это, конечно же, шоколад. Сами швейцарцы меня активно в этом поддерживают. Для них это практически предмет национальной гордости. За год средний житель Швейцарии съедает в 6 раз больше шоколада, чем, например, в России. Если у нас принято на праздники дарить что-нибудь для дома или всякую ерунду типа геля для душа, то в Швейцарии почти всегда дарят шоколад. Ну, во-первых, в отелях или в кафе-ресторанах в качестве подарка от заведения к чаю и кофе всегда дают маленькую шоколадку. А во-вторых, ну, есть же много праздников. В декабре в стране отмечают эскалад. Это праздник, посвященный победе горожан над войсками герцога Савойского в 1602 году. По легенде, женевцы победили их благодаря мамаше Руайом, которая вылила врагам на голову котел горячего овощного супа. И с тех пор в этот праздник все швейцарцы дарят друг другу шоколадные котлы и кастрюльки, наполненные конфетами. Но уж на Новый год и Рождество сам Бог велел дарить шоколадных зайцев. Производство шоколада в Швейцарии – самый прибыльный бизнес. Причем у каждой кондитерской обязательно найдутся свои уникальные старинные рецепты. А все кондитеры, как это ни удивительно, мужчины. Причем среди них бытует мнение, что настоящая плитка шоколада должна быть тоненькой-тоненькой. В противном случае почувствовать уникальный вкус каждого отдельно взятого сорта не получится. А попробовать здесь можно невероятное количество сортов. И все швейцарцы уверены, что их шоколад лучший в мире, потому что в сельской местности, где пасутся коровы, пастухи всегда играют на альпийском роге. Ну, а услышав звуки рога, коровы дают более вкусное молоко, и шоколад получается намного вкуснее. Эх, друзья, так вкусно сейчас вам все это описала, что пойду, пожалуй, куплю себе очередную швейцарскую шоколадку, ну а вам пришлю очередную открытку уже завтра. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: ожидается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России. Расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Поселок Головинка расположен в 18 километрах от курортного района Лазаревское. Здесь под горячим южным солнцем растет дерево удивительной красоты. Прозвали его тюльпанным. А все потому, что цветы его действительно очень похожи на всем знакомые тюльпаны. Дерево, кстати, гигантское. Высота его достигает 35 метров, а диаметр ствола 2,5 метра. Его с трудом могут обхватить 8 человек. По-научному дерево называется лириондендрон, а родина его – Северная Америка. Считается, что в Головинке его посадил в 1840 году генерал Николай Раневский. Была у него идея превратить Черноморское побережье в дивный сад. Это должно было помочь избавиться от лихорадки, которая здесь тогда свирепствовала. Кора тюльпанного дерева была самым эффективным средством в борьбе с малярией. Но многие биологи считают, что за это время дерево в Головинке не могло вырасти до таких выдающихся размеров. К тому же в путеводителе 1904 года уже упоминалось дерево-гигант. Оно считалось у местных жителей священным. Так что, по предположениям некоторых ученых, тюльпанному дереву больше 240 лет. Лучше всего отправляться к дереву-исполину в период его цветения. С середины мая и весь июнь ветви сплошь усыпаны чудесными желтыми цветами. Да и запах у них необычный, сладковатый, напоминающий шоколад. С 1997 года тюльпанное дерево в Головинке включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Несколько лет назад в лириодендрон попала молния, расколовшая ствол на две части, после чего дерево связали цепями. Если вы решили поехать к дереву самостоятельно, то вам нужно добраться на электричке до станции Головинка. Поезд отходит из Адлера и от станции Лазаревская. Далее останется пройти пешком метров 500. Гигантскую крону вы точно увидите издалека.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет! Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она Апокрис.
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или Честным Понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал Апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают Апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенной в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба и зрелищ? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Ципура из фаллических рюмок.
2: Да, фаллосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалласах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллас, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалусу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай, нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай

0: холод внутри. Смотри, он уже уходит.
1: Давай сейчас или никогда. Пока мы вместе, надеюсь навсегда, чтобы ты не ушла. Я завяжу.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Город не спит, и мы с ним.
1: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Radio Tourist listens to the world. Если не понятно, на небе спят,

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Малиновое озеро. Поселок в Михайловском районе Алтайского края. Расположен в Кулундинской степи на берегу одноименного озера. Население больше 3000 человек. К столу русской императрицы Екатерины II подавали соль необычного розово-малинового цвета. Иностранцы, которым посчастливилось разделить с ней трапезу, немало этому удивлялись. Ведь такой диковинки они больше нигде не видели. Ну а привозили соль к императорскому столу из далекой Кулундинской степи, которая раскинулась у подножья Алтайских гор. Именно здесь разлилось целебное соленое малиновое озеро. Водоем не маленький, занимает более 11 квадратных километров. Почему же озеро малиновое? Загадка необычного цвета воды раскрывается просто. Здесь во множестве обитают мелкие рачки и микроорганизмы, которые вырабатывают розовый пигмент. И вода, и грязь в этом озере лечебные, они насыщены минералами. Лучше всего на Малиновое озеро ехать с июня по сентябрь, когда в разгаре сибирское лето. В это время здесь можно купаться и загорать. Правда, добраться до целебной водицы еще постараться нужно. Берег очень пологий, и чтобы окунуться в озеро хотя бы по колено, придется довольно долго идти. Да и вода настолько соленая, что малейшие царапинки на коже будут немилосердно щипать. Соленая вода здесь буквально выталкивает вас на поверхность. А когда цветут водоросли, они набирают множество крохотных пузырьков из воздуха. Так что купание становится похоже на спа-процедуры в джакузи. За одним исключением – дно покрывает соляная корка. Раньше поселок Малиновое озеро был железнодорожной станцией, но теперь добраться до него можно по автомобильной дороге из села Михайловское. В пути придется провести минут 20. А до Михайловского можно добраться на автобусе из Барнаула. Расстояние довольно солидное – 410 километров. Несмотря на всю уникальность озера, серьезной инфраструктурой поселок Малиновое озеро похвастаться не может, так что останавливаться нужно у местного населения. Оно с удовольствием сдает домики в частном секторе.
2: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: интереснее.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Радіо Туріст.
1: Любов, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Узнаете? Ну еще бы, ведь это главное сооружение всей Камбоджи. Кто-то знает его по фильму с Анджелиной Джоли «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», а кто-то даже знает, как это место называется. Ну, правильно, Ангкор-Ват. В переводе с кхмерского языка это означает «город-храм». Размеры его действительно огромны. Ангкор-Ват, представляющий собой сложную систему комплексов с многочисленными лестницами и переходами, окружен большущим рвом. Когда-то в древности в нем разводили крокодилов. Но оно, в общем-то, и понятно, потому что построено это место было в честь очень важной персоны. В честь короля Сурья Вармана II, который ни много ни мало отождествлял себя с самим богом Вишну. Ангкор-Ват был построен в начале 12 века. Этот храм был столицей кхмерского государства и тогда использовался в качестве королевской резиденции. Однако некоторые ученые из-за того, что построен храм лицом на запад, который считается символическим направлением смерти, так вот некоторые ученые считают, что он был возведен не как резиденция, а как гробница. Это предположение подтверждается еще и тем, что барельефы Ангкор-Вата созданы так, чтобы рассматривать их против часовой стрелки. А это обычай, который используется в индуистских погребальных обрядах. Древние барельефы и статуи изображают сцены битв и героических шествий из индуистских эпосов, а также картины ада и рая. Но, к сожалению, большинство из них варварски разрушены. Когда камбоджийцы поняли, что затерянные в их лесах камни стоят очень дорого, они просто стали отламывать их целыми кусками и отрезать божествам головы для того, чтобы продать. Но слава богу, что в последние годы с расхитителями борется ЮНЕСКО, охраняя храм даже ночью. И хотя выглядит он так, будто в нем веками никто не жил, эти вот знаменитые проросшие сквозь камни мощные корни деревьев, на самом деле Ангкор-Ват никогда не был полностью заброшен. В нем всегда жили буддийские монахи.

Однако европейцы узнали о нем только в 19 веке от французского путешественника Анри Муо. И в 20 веке на территории храма начались реставрационные работы, проводимые в основном другими государствами, а не Камбоджей, потому что у Камбоджи нет денег, а вот другим государствам интересно, и эти реставрационные работы длятся до сих пор. Так что, друзья, приезжайте, смотрите. С любовью из Ангкор-Ват, Юлия Каприз.

0: Мы
1: Рейна. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк Вратароа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Чал посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается с лавой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом,

0: как вариант взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленые, там коровы ходят, пасутся, все очень живописные озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио «Турист». Вкусно, как испанская паэлья.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Loveful» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».